0: Интер ФМ.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
3: Эй, ты! Да-да, ты, выпускник! Ты уже решил, куда поступать? Поступай правильно! Хочешь освоить востребованную профессию, чтобы найти высокооплачиваемую работу, не уезжая из Приднестровья? Тогда тебе в Слободзейский политехнический техникум. Агромелиорация и механизация сельского хозяйства. Поварское и кондитерское дело. Сварщик. Защита в чрезвычайных ситуациях и пожарная безопасность. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и не только. Вся информация по телефону 0557 227772. Приходи в Слободзейский политех. Поступай правильно.
4: Агрофирме требуются люди на сбор черешни в селе Суклея. За справками обращайтесь по телефону 37-01-115 и 779-61-104.
5: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
6: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-533-33.
7: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон – забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Доброе утро. С вами говорит командир воздушного судна. Вы находитесь на борту 107.7.
1: И мы готовы отправиться к хорошему началу дня. Пристегнуть ремни. Мы взлетаем.
2: Доброе утро, друзья. 7 часов и 16 минут показывают наши студийные часы. 13 июля на календаре, но мы не верим, что это 13 число может принести какую-то неудачу, потому что, во-первых, здесь радио это 107,7, а много семерок это уже по показателю удачи, а во-вторых, 13 число, но не пятница, друзья, а понедельник. Всем доброе утро.
3: Ну и как раз-таки этот понедельник мы проведем с вами так, чтобы он запомнился вам только самыми лучшими эмоциями. Что могу сказать? Действительно, когда добираюсь до работы и вижу огромное количество людей, думаю, боже, как же я вас понимаю, люди, когда хочется отдыхать, но вот встаете прям с утра пораньше. Но в любом случае, мне кажется, что даже те, кто ездят, возможно, они в свой выходной решили, значит, обновиться и поехать куда-нибудь в другой город для того, чтобы устроить там утреннюю пробежку. Но мало ли у кого какие планы на это лето. Может быть, больше городов, больше эмоций и больше впечатлений от этого лета.
2: Конечно, очень логично, друзья, ехать куда-то, чтобы там побегать.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
2: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое. Ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Букет Молдавии приглашает на работу в свою команду главного агронома, виноградарей, трактористов, инженера-химика, водителей, водителя электропогрузчика, охранников. Мы предлагаем достойную заработную плату, официальное трудоустройство. Справки по телефону 775-96-771.
4: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
5: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
6: Агрофирме требуются люди на сбор черешни в селе Суклея. За справками обращайтесь по телефону 37-01-115 и 779-61-104.
7: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
8: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в Тирасполе 10 часов. 19-летний водитель погиб в Дубасарах. За рулем «Фольксвагена» он пошел на обгон на большой скорости. Машину занесло, она вылетела с дороги, врезалась в дерево и ограду. Очевидцы вызвали скорую и ГАИ. Парень скончался на месте, установили медики. В салоне он был один, сообщает МВД. Закладку у закладчика украла его подруга. Взяла давно, месяц назад, но так и не употребила. Украденное нашли оперативники Рыбницы, когда задержали парня и пришли к нему домой с обыском. Выяснилось, девушка принимала растительные наркотики, а когда решила попробовать синтетические, взяла один сверток без спроса из рюкзака своего молодого человека. 26-летнего парня арестовали за сбыт, а его 20-летнюю подругу – за хищение. Паре грозит уголовная ответственность и долгий срок в тюрьме. Продолжаем выпуск. Система кэш-ин и кэш-аут от Агропромбанка уже работает в магазинах.
2: Чиния. Ковролин и линолеум шириной 5 метров. Ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3.

0: А в случае чего мы к этим 9 те 15 и добавим.
1: Так, ну смотрите, я считаю, что для понедельника вы постарались хорошо. Мы постараемся также с Олегом. Олег, вы готовы?
2: Да.
1: Тогда начинаем.
3: Ответный удар.
1: Итак, из теста такая еда. Едят ее с борщом.
2: Хлеб.
1: Да, правильно. Так, дальше двигаемся. Развести костер, как называется? Вот, само пламя, как называется?
2: Дым.
1: Нет, это последствия этого пламени, это был огонь. Так, хорошо, есть солнце, есть ночью.
2: Луна.
1: Да, все верно. Мы надеваем их на ноги, когда бегаем.
2: Обувь.
1: Нет, специально
2: это.
1: Да, кроссовки, хорошо. В школе пишут итоговое сочинение. Как оно называется?
2: Экзамен.
1: Да, но немножко по-другому.
2: Диктант.
1: Диктант. Да, все верно. Дальше мы надеваем эту одежду перед сном.
2: Пижама.
1: Да, хорошо. Так, так. маленькое такое животное, за ним кошка охотится.
2: Мышь.
1: Да. Еду предоставляет курьер. Он что делает?
2: Доставщик.
1: Да. Так, хорошо. Стикер по-другому.
2: Маркер.
1: Нет, стикер.
2: Да,
1: липкий. Наклейка это была. Ну ладно.
0: Ну, смотрите-ка, 8 на 9. Практически нос к носу шли.
1: Почти догнали.
0: Но не догнали. Александр, мы с вами победители.
4: Ура!
0: Мы, вот Александр означает защитник. Получается, защитили бутылочку от Квинта и оставили ее у себя. Олег, на правах человека, занявшего второе место, кому будут приветы?
2: Хочу передать привет вам, всей команде «Интерфм» и всем, кто узнал.
0: Всем, кто узнал от Олега, и Александр теперь как победитель, эфир в вашем распоряжении.
4: Ну, спасибо Олегу за возможность играть, спасибо.
0: А я вот слышу, что настроение-то в голосе появилось.
4: Естественно, выиграть всегда приятно. И спасибо Интер-ФМ за прекрасную игру и ведущим, естественно, за хорошее настроение.
0: Александр, вам тоже спасибо за игру. Вы оставайтесь на линии, мы за эфиром вам расскажем, где и как можно забрать свой подарок.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился
2: сын. Хочу поздравить с днем матери свою.
0: Оленька, есть?
3: Хочу передать привет, брат.
4: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Террасполь «Трансгаз» Приднестровья приглашает на работу инженеров, операторов газовых и электрических станций, электромонтеров и слесарей. Стабильная зарплата, премии, соцпакет, обучение и жилищная программа. Работая в Приднестровье, строим будущее дома. Телефон в Террасполе 3-82-94.
2: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: С 17 июля не пропустите открытие нового магазина «Мегасток» у «Зеленого рынка», бывший дом быта. Вас ждет брендовая одежда из Европы, техника, декор для дома и множество других товаров по лучшим ценам в городе. В честь открытия акции, подарки и розыгрыши призов.
5: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
6: Эй, ты! Да-да, ты, выпускник! Ты уже решил, куда поступать? Поступай правильно! Хочешь освоить востребованную профессию, чтобы найти высокооплачиваемую работу, не уезжая из Приднестровья? Тогда тебе в Слободзейский политехнический техникум. Агромелиорация и механизация сельского хозяйства. Поварское и кондитерское дело. Сварщик. Защита в чрезвычайных ситуациях и пожарная безопасность. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и не только. Вся информация по телефону 0557-22-77-2. Приходи в Слободзейский политех. Поступай правильно.
7: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: 16.30 на ТСВ.
1: Не переключай!
2: Я смотрю!
3: 16.16 на студийных часах. Друзья, это Радио Интрафэм. Марианна Логинова в студии. Ну что ж, самое время поговорить о кино на телеканале ТСВ. Поехали!
4: Глаз не отвести.
3: В 20.30 на ТСВ фильм от студии Walt Disney «Круэлла». Один из самых смелых, необычных фильмов последних лет. Но его главная особенность в том, что это не просто история знаменитой злодейки, а такой увлекательный рассказ о том, как талант, амбиции, желание быть собой могут изменить судьбу человека. Харизматичные герои, неожиданные сюжетные повороты и роскошная атмосфера Лондона 70-х, а еще просто потрясающий саундтрек. Если любите стильное кино с сильными персонажами и хорошей историей, «Круэлла» точно заслуживает вашего внимания.
4: Классика жанра.
3: Это уже для полуночников. 23.30. Счастливое число Слевина. Криминальный триллер Пола МакГигана, который с первых минут затягивает в опасную игру, где никто не тот, кем кажется. Главные роли исполнили Джош Хартнетт и Брюс Уиллис. Вместе с ними на экране блистают Люси Лью, Морган Фриман и Бен Кингсли. Такая достойная звездная компания. Фильм сочетает напряжение, тонкий юмор и неожиданные сюжетные повороты, заставляет нас, зрителей, до самого финала строить собственные версии происходящего. Я такие картины люблю. А вы? Если любите умные триллеры с эффектной развязкой, фильм точно не разочарует. Итак, в 23.30 «Счастливое число Слевина», ну и в 20.30 «Круэлла» на ТСВ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
2: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое. Ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета так, тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Подарок рыбничанам. Обои мечты. Новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для

0: окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 37-211-83.
1: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-3709. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
2: С 17 июля не пропустите открытие нового магазина «Мегасток» у Зеленого рынка, бывший дом быта. Вас ждет брендовая одежда из Европы, техника, декор для дома и множество других товаров по лучшим ценам в городе. В честь открытия акции, подарки и розыгрыши призов.
3: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники «Тирает».